0: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.
1: Достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.